0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши треки.

меня появись, мне хоть снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Наша музыка.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну
6: и найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь.
6: Папа.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Категория 0+.
9: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
9: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Наши треки.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Сквер Иконникова – замечательный уголок в городе над Бугом, чтобы отдохнуть, прогуляться и подышать свежим воздухом. Этот небольшой и уютный сквер находится в западной части города между улицами Ленина и Коммунистической. Его заложили спустя всего несколько месяцев после освобождения Бреста от фашистских оккупантов 8 июля 1944 года. Общая площадь сквера генерала Иконникова в Бресте составляет почти 1,5 гектара. Генерал-майор Николай Иконников, в честь которого назван сквер, уроженец Кокчетава, Казахстан. Он отличился на многих фронтах Великой Отечественной войны. Он принимал участие в Сталинградской битве и руководил строительством укрепрайонов на Донском фронте. Успешное возведение оборонительных рубежей на Окурской дуге также проходило под его началом. В Бобруйской операции Иконников принимал участие уже в качестве замначальника управления штаба 1-го Белорусского фронта. За участие в боевых действиях он получил многочисленные награды, в том числе ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени и Красного Знамени, а также медаль за оборону Сталинграда. Уже после освобождения Бреста он трагически погиб в автокатастрофе 2 октября 1944 года. Генерала Иконникова похоронили в сквере, который и носит сейчас его имя. На его могиле в парке установили памятник. Что можно посмотреть в сквере имени Иконникова? Брест – один из самых зеленых белорусских городов. Интересно, что на каждого горожанина здесь приходится около 40 квадратных метров зеленых насаждений. Сквер Иконникова играет не последнюю роль в оздоровлении городской экосистемы. В 2010 году здесь была проведена реконструкция, появились новые скамейки и пешеходные дорожки. А вместо тополей высадили каштаны, клены, туи и голубые ели. Благодаря реконструкции сквер приобрел совершенно иной образ, стал более современным, светлым и уютным. Памятник на могиле Иконникова находится в центре парковой зоны. В народе его называют «памятник танкистам». Он представляет собой композицию, повествующую о трагизме истории и боли утраты. В северной части парка находится архитектурный памятник начала 20-го столетия – дом колонии «Тартак» – архитектор Юлиан Лисецкий. Ранее брещане любовно называли его домиком в сквере Иконникова. С 2009 года в нем расположено отделение одного из коммерческих банков. В сквере удобно проводить свое свободное время, здесь тихо и чисто. Кроме того, парк расположен в исторической части города и находится по соседству с финансовыми и спортивными учреждениями, торговыми объектами. Сквер генерала Иконникова в Бресте – это место народных гуляний и любовных свиданий. ЗАГС, кстати, тоже находится совсем близко. В сквере организуют даже художественные выставки.
0: Брест аудиогид.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Церемонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Жители Брестской области ждут мероприятия общественно-политического марафона «17 граней единства». Региональная программа объединит семейные праздники, спортивные состязания, культурные мероприятия и интерактивные проекты. В агрогородке Кривляны Жабинковского района сегодня с 14:30 на стадионе средней школы марафон станет частью районных дожинок. Для гостей будет работать семейная площадка с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, спортивные состязания, викторины, крио-шоу и интерактивная программа с ростовыми куклами. 5 сентября в Столине парк культуры и отдыха станет площадкой для полесской мозаики. Здесь организуют 17 тематических локаций. С учетом того, что Столинский район является самым многодетным в стране, особое внимание в программе уделят семьям и детям. Прибожье приглашает жителей Брестского района и Бреста на районный фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится сегодня в агрогородке Остромичево. Праздник начнется в 14 часов. Будет работать выставка караваев и снопов сельскохозяйственных организаций, выставка сельскохозяйственной техники, ярмарка народных умельцев и сельскохозяйственных подворий. Торжественное шествие делегации предприятий района начнется в 15:30. Затем торжественная церемония чествования передовиков Прибужья. 18 часов будут чествовать предприятия и организации Остромичево в связи с празднованием 150-летия со дня образования Остромичево. Вечером гостей праздника ждет концерт. Выступят арт-группа «Белорусы» и кавер-группа «Иномарки». Завершится праздник дискотекой.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня во время матча «Динамо-Брест» МЛ «Витебск» будет проводиться организованный сбор вещей для Дивинского детского дома. Можно принести средства гигиены, стиральный порошок и другие моющие средства, канцелярские товары, спортивный инвентарь. Место сбора – фан-шоп «Динамо-Брест» возле входа на фан-зону. Информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу. Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
6: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
7: Авто продавай на «Бутик Автобай».
6: Авто меняй на «Бутик Автобай».
7: Авто покупай на «Бутик Автобай».
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
9: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: за фейками.
1: Старая гвардия дает отпор мошенникам. В Тольятти аферисты попытались развести 77-летнего пенсионера. Все как обычно. Позвонили, запугали и приказали задекларировать сбережения. Вот только дедуля оказался не из слабонервных. Вместо настоящих денег он подсунул курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов. Говорят, преступникам шутка не понравилась. А вот правоохранители, которые шли по следу, юмор пенсионера оценили. С вами Лена Дамиева и «Вневозрастная охота за фейками». Фейковые боссы, похоже, больше не интересуются рядовыми сотрудниками, а бьют точно финансовую цель – бухгалтерию. Сразу несколько белорусских компаний пострадали в результате мошеннических атак и потеряли в общей сложности более 300 тысяч рублей. Как выяснилось, аферисты действовали по одной и той же схеме. Штатный бухгалтер получал сообщение якобы от руководителя с просьбой выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После чего сотруднику присылали поддельные платежные поручения и под предлогом экстренной закупки техники велели перевести деньги за границу. При этом босс давал понять, что сделка крайне важная и промедление не терпит. Несмотря на то, что все общение проходило либо в Телеграме, либо в Вайбере, ни одному бухгалтеру почему-то не пришло в голову перестать.

0: и станет первым в самой длинной очереди. Все, что требуется от попутчика, это наивность и готовность расставаться с деньгами без уточняющих вопросов. Предоплата включает в себя сразу несколько пунктов. За бензин и волшебные связи водителя, плюс бронирование места в салоне и окончательное подтверждение рейса. Впрочем, далеко уехать все-таки не получится. Сразу же после перевода денег на указанный счет собеседника просто-напросто блокируют и продолжают набирать новых пассажиров. Ну что, есть еще желающие выложить кругленькую сумму за поездку в никуда? В преддверии 1 сентября кибермошенники заинтересовались школьной тематикой. В мессенджерах стали появляться точные копии аккаунтов учителей. Все как у настоящей Марии Ивановны. Строгое оформление, сдержанный профиль и фотография с указкой. Однако, в отличие от реальных наставников, их клоны информируют родителей не о торжественной линейке, а о необходимости срочно перевести деньги в фонд школы, доплатить за ремонт класса или внести свой посильный вклад в покупку новой интерактивной доски. С прискорбием сообщается, что бюджет школы не резиновый и выделенных средств на всех не хватает, а ведь так хочется, чтобы у детей было все самое лучшее. Мало кто из родителей, прочитав подобное сообщение, станет лично выяснять по телефону, сколько стоила покраска стены, почему не хватило на новые шторы. Скорее всего, просто молча переведет деньги, о сборе которых настоящий учитель некоторое время даже знать не будет. А когда правда, наконец, выяснится, уже прозвенит звонок и придется усваивать новые уроки жизни. С вами была Елена Дамиева. Будьте внимательны и осторожны. Заканчивается летний сезон, но охота за фейками продолжается.
1: Охота за фейками. Слухай.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.

0: вперед!
1: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Радио Брест. I took the long road across the ocean.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед системой образования города в новом учебном году, передает Белта. Приступили к строительству детского сада на улице лейтенанта Рябцева. Объект планируют вводить в следующем учебном году. К 7 ноября завершат работы в детском саду по улице Жукова. К концу года завершатся работы в школе в Заречном микрорайоне. На подготовку пищеблоков и другие направления было направлено порядка 13 миллионов рублей. В планах модернизации трех школ, где уже разработана проектно-сметная документация, 16-я, 24-я и 26-я школы Бреста. В этом году в систему образования Бреста пришли 208 педагогов, из которых около 30 прибыли из других населенных пунктов. В нынешнем году 30 лет традиции дожинок. Сегодня праздник урожая проходит в нескольких населенных пунктах Брещины, в том числе в агрогородке Кривляны Жабинковского района. В программе, которая начнется в 14 часов, выставка современной сельскохозяйственной техники, военной техники и образцов вооружения, интерактивные площадки учреждений и организаций района, торжественное шествие трудовых коллективов и героев уборочной компании, большой праздничный концерт, выступление творческих коллективов и кавер-группы «Дельтаплан», праздничная дискотека. Кроме того, в рамках проведения районных дожинок состоится общественно-политический марафон «17 граней единства», организованный общественным объединением «Белая Русь».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоятся очередные матчи 20-го тура. Идущая вторым Минская «Динамо» примет на поле национального футбольного стадиона гостей из Барановичей. Начало игры в 16:00. В Бресте наша «Динамо» будет соперничать с занимающим третье место действующим чемпионом страны МЛ «Витебск». Начало игры в 17:30. В Гродно «Неман» встретится с Мозырской «Славией». «Динамо» Брест в турнирной таблице на 6-й позиции. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе «Возвращение легендарных коллективов лауреатов». Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры, настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Более 4600 первоклассников придут в школы Бреста в новом учебном году. Об этом сообщил начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков во время совещания работников системы образования города. В Бресте работают 52 учреждения общего среднего образования, где обучаются около 46 тысяч учащихся. Военно-патриотический профиль развивается в 9 учреждениях, педагогический в 6, аграрный в 1. За последние 3 года расширена сеть инженерных классов. Они работают уже в 6 школах. Председатель областного совета депутатов Марина Ковалевская приняла участие в акции «В добрый путь, первоклассники». Традиционная акция партии «Белая Русь» для первоклассников прошла на базе конного клуба «Пегас» в деревне Клиники Брестского района. Марина Ковалевская вручила специализированный велосипед молодому писателю Даниилу Мозолю. Дожинки 2026 проходят сегодня в Каменце. В программе «Парад техники», колоритные подворья с угощениями, ансамбль «Беседа» и ночной опен-эйр до полуночи. Гостям фестиваля покажут душевное кино о людях села под открытым небом. Завершится праздник дискотекой.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Лунинецком районе автомобиль сбил пешехода, который шел по дороге без световозвращающего элемента. Об этом сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. Как рассказали правоохранители, 28 августа около 22:20 29-летний водитель управлял автомобилем Audi и двигался по улице Петра Янкевича в агрогородке Кажан-Городок в направлении деревни Лахва к улице Гимбатова. По предварительной информации, вблизи дома номер 41 он совершил наезд на находящегося на проезжей части дороги 33-летнего местного жителя, который не был обозначен световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 217347, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: swim, swim. What a funny love your skin, swim.

0: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Бронь одного геймпада на аккаунт, детские смарт-часы от Huawei, а также почему Apple выплачивает неустойку владельцам iPhone. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Valve изменила процесс покупки Steam Controller. Поводом стал высокий спрос. Первую партию геймпадов раскупили всего за 30 минут после старта продаж. Чтобы минимизировать попадание устройств к перекупщикам, компания ввела систему бронирования. С середины мая пользователи Steam могли стоять в очереди на покупку геймпада. Один аккаунт смог зарезервировать только одно устройство. Когда девайс будет готов к отправке, пользователю дадут 72 часа на оплату. Если покупка не будет завершена в этот срок, бронь аннулируется. Те, кто уже приобрел Steam Controller, временно не смогут оформлять резерв на еще один экземпляр. Кроме того, введены ограничения для участков в очереди. Аккаунт не должен иметь блокировок, а пользователь обязан совершить хотя бы одну покупку в Steam до конца 2026 года.
0: Точка сборки.
1: Huawei представили детские смарт-часы Watch Kids X1 Pro. Главной особенностью устройства стали две встроенные камеры на 13,5 мегапикселей и съемный корпус. Часы получили почти 2-дюймовый AMOLED-экран, пластиковый корпус и ремешок. Габариты устройства соответствующие. Также заявлена защита от воды и соответствие стандартам IP68 и 69. В устройстве есть микрофон, динамики и поддержка сотовой связи. Для безопасности предусмотрены функции родительского контроля, автоматическое отключение звонков и сообщений с неизвестных номеров, блокировка приложений и режим ограничения времени использования экрана. Для корпуса предусмотрен специальный чехол, который позволяет использовать часы в качестве камеры и не носить на руке. Датчики внутри также считывают частоту сердечных сокращений и эмоций ребенка. Цена – 350 евро.
0: Точка сборки.
1: Apple согласилась выплатить $250 миллионов в рамках урегулирования коллективного иска в Америке. Пользователи пожаловались на то, что в заявленные сроки запуск функции Apple Intelligence на iPhone так и не случился. В частности, компания активно рекламировала ИИ-функции после презентации на Всемирной выставке гаджетов 2024.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В бюджете Бреста на подготовку учреждений образования к новому учебному году, закупку материальных ресурсов, текущие капитальные ремонты было предусмотрено практически 17 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков во время совещания работников системы образования города. Продолжается оснащение школ современным оборудованием. Произведена поставка за последние 3 года более 50 компьютерных классов. В текущем году 10. Все учреждения не обеспечены высокоскоростным интернетом. Приобретено 57 единиц оборудования для пищеблоков, 14 прачечного оборудования, а также гимнастический комплекс для гимназии номер 4. В октябре планируется завершить оснащение системами охраны всех 67 дошкольных учреждений, отметил Анатолий Носков. В учреждение здравоохранения Брещины прибыли молодые специалисты. Как рассказали в Главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома, к работе в первом регионе приступили 588 молодых специалистов. Из них 226 врачей и 362 специалиста со средним медицинским образованием. В первые дни работы руководители учреждений здравоохранения провели встречи с молодыми специалистами, на которых разъяснили их права и обязанности, трудовое законодательство, а также обсудили вопросы формирования заработной платы, системы выплаты льгот в соответствии с положениями коллективных договоров. В Главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома жилищный вопрос находится на постоянном контроле. Руководство управления совместно с Брестской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения проводит мониторинг предоставляемого жилья. С начала августа 159 специалистов получили жилье, из них 44 – арендное.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Команда Брестской области принимает участие в 15-й республиканской спартакиаде здоровья. Соревнования среди работников отрасли Министерства информации проходят на базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки». За лидерство соревнуются 19 команд, представляющих все регионы Беларуси и ведущие информационные издания страны. Информация от партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской. Беловежской пущи. 2 дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Белка промокод вам билд бет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук, здравствуйте. В Жабинковском районе прошла августовская конференция педагогических работников, на которой подвели итоги, проанализировали пройденный путь и определили стратегии на будущее. Перед началом пленарного заседания участники конференции смогли ознакомиться с уникальными локациями, которые наглядно продемонстрировали успехи системы образования района за 2025-2026 учебный год. Дошкольное образование удивило инновационными подходами. Гости увидели работу STEM-групп, познакомились с деятельностью групп милицейской направленности и отрядов юных инспекторов движения, которые успешно прививают малышам навыки безопасности с ранних лет. Школьный блок представил результаты работы по профориентации и цифровизации. Особое внимание участников конференции привлекли выставочные площадки, демонстрирующие инклюзивный и творческий потенциал системы образования. В Жабинковском районе прошел районный выездной семинар на тему «Технологические аспекты заготовки силоса из кукурузы». В качестве приглашенного специалиста выступила технический специалист по кормовому производству компании «Lallement Animal Nutrition» Ксения Семенова. В ходе семинара была рассмотрена готовность хозяйств района к проведению заготовки кукурузного силоса, обсуждены ключевые технологические аспекты получения качественного корма, требования к зеленой массе кукурузы и основные условия, влияющие на сохранность кормов. Участники также ознакомились с практическим опытом открытого акционерного общества «Жабинковский» по организации заготовки силоса, обсудили современные подходы к технологии производства и хранения кормов. На стадионе в микрорайоне сахарного завода прошел первый районный праздник «Сахара». Для детей работали игровые площадки и аттракционы, для взрослых – фудкорт, концертная программа и различные активности. Была организована выставка техники, военно-историческая реконструкция, дрифт-шоу, конкурс кавер-группы и огненное шоу. Завершился вечер музыкальным салютом. В открытии праздника приняли участие председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич, председатель районного совета депутатов Андрей Юрьевич и заместитель председателя райисполкома Инна Тарасевич. Обращаясь к гостям, Андрей Кузьмич отметил, что Сахара – важный праздник для микрорайона и всей Жабинки. Такие мероприятия объединяют людей, создают новые традиции и делают городскую жизнь интереснее.
0: Новости.
3: Жабинковский сахарный завод планирует начать сезон переработки свеклы с 5 сентября. Уборка в хозяйствах Брестской области стартует 1 сентября. На завод поставляют свеклу 13 районов Брестской и 2 района Гродненской области. Переработку планируют завершить к началу января. В преддверии Дня знаний в Жабинке прошла благотворительная акция «Добрый старт». Президиум Жабинковского районного совета депутатов посетил дом семейного типа, который возобновил свою работу 19 августа. Депутаты поздравили детей с наступающим учебным годом и вручили им подарки. В Жабинковском районе в рамках республиканской благотворительной инициативы восстановления святынь Беларуси «Нас объединяет история и вера» прошло мероприятие по благоустройству храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Бульково. К доброму делу присоединились активисты БРСМ Жабинковского района совместно с представителями Брестской городской и областной организации БРСМ. Участники акции провели работы по наведению порядка и благоустройству территории храма. Такие инициативы объединяют людей разных поколений вокруг общей цели – сохранить наследие Беларуси, проявить уважение к истории и традициям родной земли. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки.

0: официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 20-30. Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: С приходом тепла многие из нас после рабочего дня и выходные с удовольствием прогуливаются по паркам, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь красивыми видами любимого Бреста. Если вы житель микрорайона «Восток», вам повезло. Здесь целых два парка. Тот, что окружен улицами Партизанский проспект, Ленинградская и Янки Купалы, заложили в 1994 году молодежные делегации из Беларуси, Германии и Польши в память о погибших во Второй мировой. Потому парк и носит название «Мира». Парк отлично подходит для прогулок с детьми, а многие жители Востока в летнее время приходят сюда загорать, несмотря на близость к дорогам. После реконструкции парк разбили на несколько зон. Самая крупная – 3 детские площадки. Причем есть здесь не только привычные домики и горки, но и необычные веревочные снаряды. Еще 2 зоны – это спортплощадка и площадка для занятия воркаутом. Рядом место для игры в питанг. Объяснение, что такое питанг, вы сможете увидеть на специальном стенде. А вот оригинальная композиция из 2 коров незаметно приютилась среди зеленых насаждений. К сожалению, не садится. Садиться, не опираться, фигуры не советую, но сделать снимок всегда пожалуйста. В парке достаточно беседок и лавочек, одна из которых обозначена значком Wi-Fi. Без связи точно не останетесь. Есть и небольшая сцена. Кто знает, возможно, именно в Брестском парке мира ваше чадо начнет свою артистическую карьеру. Ну а если захотите прогуляться по лесу в городской черте, держите путь в парк воинов-интернационалистов. Чистый хвойный воздух, тишина, нет асфальта и огромная лесная площадь. Кажется, еще 100 метров, и из-за сосен покажется Балтика. Если раньше здесь торговля шла прямо на аллеях парка, то теперь она сместилась на площадку, где установлены аттракционы. Больше они подойдут для детей. А вот небольшой зоосад понравится всем посетителям. Собираясь в парк, не забудьте взять с собой орехи. Внимание! В парке много дружелюбных белок. Если их подозвать, они доверчиво приближаются к человеку и ждут угощения. Каждый горожанин или турист, пришедший в парк воинов-интернационалистов, поблизости от входа увидит, как на громадном постаменте возвышается БТР-60. Он призван напомнить каждому пришедшему сюда, что парк основан в честь бойцов, не возвратившихся на родину, в свои семьи. Аллея с правой стороны от БТРа ведет к монументу солдатам и офицерам. На нем надпись «Боевым друзьям».
0: Брест аудиогид. Поехали! Наша музыка.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: Лунтик.

0: «Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа. Категория 0+.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Бронь одного геймпада на аккаунт, детские смарт-часы от Huawei, а также почему Apple выплачивает неустойку владельцам iPhone. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Valve изменила процесс покупки Steam Controller. Поводом стал высокий спрос. Первую партию геймпадов раскупили всего за 30 минут после старта продаж. Чтобы минимизировать попадание устройств к перекупщикам, компания ввела систему бронирования. С середины мая пользователи Steam могли стоять в очереди на покупку геймпада. Один аккаунт смог зарезервировать только одно устройство. Когда девайс будет готов к отправке, пользователю дадут 72 часа на оплату. Если покупка не будет завершена в этот срок, бронь аннулируется. Те, кто уже приобрел Steam Controller, временно не смогут оформлять резерв на еще один экземпляр. Кроме того, введены ограничения для участков в очереди. Аккаунт не должен иметь блокировок, а пользователь обязан совершить хотя бы одну покупку в Steam до конца 2026 года.
0: Точка сборки.
1: Huawei представили детские смарт-часы Watch Kids X1 Pro. Главной особенностью устройства стали две встроенные камеры на 13,5 мегапикселей и съемный корпус. Часы получили почти 2-дюймовый AMOLED-экран, пластиковый корпус и ремешок. Габариты устройства соответствующие. Также заявлена защита от воды и соответствие стандартам IP68 и 69. В устройстве есть микрофон, динамики и поддержка сотовой связи. Для безопасности предусмотрены функции родительского контроля, автоматическое отключение звонков и сообщений с неизвестных номеров, блокировка приложений и режим ограничения времени использования экрана. Для корпуса предусмотрен специальный чехол, который позволяет использовать часы в качестве камеры и не носить на руке. Датчики внутри также считывают частоту сердечных сокращений и эмоции ребенка. Цена 350 евро.
0: Точка сборки.
1: Apple согласилась выплатить $250 миллионов в рамках урегулирования коллективного иска в Америке. Пользователи пожаловались на то, что в заявленные сроки запуск функции Apple Intelligence на iPhone так и не случился. В частности, компания активно рекламировала ИИ-функции после презентации на Всемирной выставке гаджетов 2024, создавая ожидания их скорого появления. Однако значительная их часть была либо выпущена с задержкой, либо не представлена до сих пор, включая умную Siri. Согласно условиям соглашения, пользователи из США, купившие iPhone в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года, смогут получить компенсацию в размере от 25 до $95, в зависимости от количества заявок и других факторов. Соглашение уже получило предварительное судебное одобрение, а уведомления для пользователей начнут рассылать в ближайшее время. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: последний раз.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус. Каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. От DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Слушай хиты первой линии. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.
2: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реально. Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 12-14, днем 24-26 с плюсом.

0: 777-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

оставленное.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Наши песни.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Наши треки.